0: гості. Золотые хиты на радио Си.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Сейчас на радио 7 минута драйва, спонсор ООО «Наши машины» «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Hyundai Tucson не просто радикально обновляется, но и расширяет географию сборки. Мелкоузловое производство локализуется в Алматы. Речь идет о полноценном цикле со сваркой и окраской кузовов. Более того, в местном технопарке будут выпускать собственную электропроводку, глушители, сиденья и мультимедиа-системы. В руководстве Hyundai Motor Group заявили, что рассматривают Казахстан как главный производственный хаб для стран СНГ. Первые казахстанские «Тусаны» сойдут с конвейера в декабре следующего года. Напомню, заводы в Алматы и Костанае уже собирают почти всю линейку Hyundai, от «Соната» до «Палисада», а также «Кия» и «Шевроле». Они стали для нашего рынка ключевыми поставщиками корейских автомобилей. Правда, новые правила утилизационного сбора и заградительные пошлины теперь серьезно отражаются и на цене. Возможно, «Тусан» пятого поколения у нас приблизится к премиальному сегменту, по крайней мере, по стоимости.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Сейчас инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 9.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. В Титановой долине в 3 новых производства вложат больше миллиарда рублей. Исетский кузнечно-механический завод направит 616 миллионов рублей на выпуск титановых заготовок. Компания построит объекты на площадках Верхняя Салда и Уктус. Фирма «Зибус» инвестирует 250 миллионов на расширение производства медтехники. В Верхней Салде появится новый корпус для выпуска инструментов и имплантов. Еще 204 миллиона рублей выделит смарт-генерация. Компания построит энергоцентр на площадке Уктус. Он будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию, передает портал 66.ru. Академический остается единственным районом Екатеринбурга, где батареи включили во всех жилых домах. Это произошло в первый день старта отопительного сезона 15 сентября. Дома в Академическом оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволяют быстро подавать отопление, сообщили в мэрии. По плану до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. Сроки начала работы батарей в каждом конкретном доме можно уточнить у своей управляющей компании в ЖЭУ и ТСЖ. Сегодня в парке Маяковского пройдет фестиваль «Дорога домой». Он приурочен к 20-летию фонда «Зоозащита». Фестиваль продлится с полудня до 5 часов вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Гостей ждут разные активности, будет работать благомаркет. Фонд также примет помощь – корма, амуницию, лекарства. Их можно будет оставить в специальных корзинах. В Екатеринбурге сеть 5G не показала заметного преимущества перед LTE. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету в городе открыли 11 сентября. Корреспонденты 66.ru замерили скорость в районе Ельцин-центра. Средняя входящая скорость 5G составила 125 мегабит в секунду, исходящая 32 мегабита в секунду. У LTE показатель выше – 191 мегабит на вход и 39 на выход. Таким образом, в тесте 5G оказался медленнее. Входящая скорость ниже примерно на 35%, исходящая на 17%. Отмечается, что результаты зависят от точки замера, нагрузки на станцию, оператора и модели телефона. Легенда бокса Костя Дзю рискует потерять спортивную школу и строительный бизнес из-за долгов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш на спорте». ФНС заблокировала счета школы спорта Дзю, где ему принадлежит 50% доли. Причина – долг в 500 тысяч рублей и несвоевременно сданная декларация. Параллельно налоговая ликвидирует вторую компанию боксера. Ее признали фирмой-однодневкой из-за недостоверных данных. Счета также заблокированы. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». За окном в эти минуты плюс 11, сегодня воскресенье без осадков, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду, в течение дня в Екатеринбурге плюс 17-19, Первоуральский, Нижнем Тагиле, Краснотуринский, Новоуральский до плюс 18.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
4: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что фардовец. Далее на радио «Сия» Раша Хелена Вандея. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 сентября в России отмечается День рекрутера, специалиста по подбору персонала. История праздника началась в эту дату в 91-м. Тогда в газете «Известия» вышла статья «Охота за головами» с описанием нового для страны вида бизнеса – подбора персонала. Ровно через 10 лет несколько кадровых агентств России и нескольких странах СНГ впервые отметили профессиональный праздник.

На радио Си музыка, которую мы любим, и только что вэт-вэт-вэт. Далее на радио Си Скорпионс, Send Me an Angel, и перед этим инструментальная музыка Gypsy Kings.

0: Вы слушаете Радио Си, 10 утра в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Московская область этой ночью подверглась массированной атаке дронов, и она продолжилась утром. Дроны атаковали завод, склад, били по жилым домам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 20-этажной жилой высотки. Еще один беспилотник попал в трехэтажку в Софьино. Также там загорелся складской комплекс. В Котельниках огнем были охвачены квартиры на трех этажах. Во время атаки погибли 2 человека, пострадали 6, в том числе дети, отметил Воробьев. Явка на выборах по итогам второго дня голосования в России составила в среднем по стране 44,38%. Об этом сообщил Центр избирком. Напомню, с 18 по 20 сентября россияне выбирают новый состав Госдумы 9-го созыва. По итогам голосования будет распределено 450 депутатских мандатов. Впервые в выборах принимают участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме депутатского корпуса, в эти же дни выбирают глав 8 регионов и депутатов 39 региональных партий. Парламентов, пишет газета.ру. Между тем, в Свердловской области явка во второй день голосования составила 33,25%. Об этом сообщает облсбирком. К концу второго дня выборов свой голос дистанционно отдал 81% избирателей. Это 271 тысяча человек. Всего на дистанционное электронное голосование зарегистрировано 334 тысячи свердловчан. Избирательные участки работают и сегодня с 8 утра до 8 вечера. Всего в регионе работает более 2300 избирательных участков, пишет «Новый день». Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Свердловской области до 8 вечера сегодняшнего дня. В регионе установилась сухая, безветренная, теплая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, пишет «Новый день». Между тем, предупреждение о смоге могут продлить. В ближайшие дни сохранится сухая, теплая погода с дневными температурами до плюс 20 и выше, пока в прогнозах до конца новой рабочей недели. В Екатеринбурге в субботу пришли голосовать «Человек, паук и колобок». Члены комиссии на двух участках на улице Павла Шаманова, 54, сначала были в шоке, но затем посмеялись, пишет Е1. Не обошлось и без забавных диалогов. Когда члены избирательной комиссии спросили, что скрывается внутри костюма колобка, тот задал встречный вопрос: а из какого теста должен быть колобок? Также избиратели в костюмах провели небольшую фотосессию, пишет Е1. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 12. Сегодня воскресенье, без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 17-19. В Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 18.
5: Реклама.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Rossi. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио 7 – музыка, которую мы любим, и только что Лана Дель Рей. Доброе всем утро. На Радио 7 – программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины» Хавейл Июль. Официальный дилер Хавейл на Грузовской 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Hyundai Tucson не просто радикально обновляется, но и расширяет географию сборки. Мелкоузловое производство локализуется в Алматы. Речь идет о полноценном цикле со сваркой и окраской кузовов. Более того, в местном технопарке будут выпускать собственную электропроводку, глушители, сиденья и мультимедиа-системы. В руководстве Hyundai Motor Group заявили, что рассматривают Казахстан как главный производственный хаб для стран СНГ. Первые казахстанские «Тусаны» сойдут с конвейера в декабре следующего года. Напомню, заводы в Алматы и Костанае уже собирают почти всю линейку Hyundai, от «Соната» до «Палисада», а также «Кия» и «Шевроле». Они стали для нашего рынка ключевыми поставщиками корейских автомобилей. Правда, новые правила утилизационного сбора и заградительные пошлины теперь серьезно отражаются и на цене. Возможно, «Тусан» пятого поколения у нас приблизится к премиальному сегменту, по крайней мере, по стоимости.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио 7 на 103.7 FM. Доброе всем утро. И далее на Радио 7 Ума Турман.
4: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
7: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 сентября в России отмечается День рекрутера, специалиста по подбору персонала. История праздника началась в эту дату в 91-м. Тогда в газете «Известия» вышла статья «Охота за головами» с описанием нового для страны вида бизнеса – подбора персонала. Ровно через 10 лет несколько кадровых агентств России и нескольких странах СНГ впервые отметили профессиональный праздник. Слово «рекрут» пришло

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Джерри Холливелл. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Destiny's Child, еще Сьюзан Вега и в самом начале Рикардо Фолли.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
11: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Россия музыка, которую мы любим, и только что Destiny's Child. На часах без 5:12 далее на радио Россия Шерский Том Белив, и перед этим инструментальная музыка Диего Модена.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в «Дом Лента». Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Крона Флор Риам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: 103.7 FM. Радио
0: Си. На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» полдень в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Добрый день. Силы ПВО России отразили самую массированную атаку беспилотников на московский регион, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Несколько дронов достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом. Погибших в столице, к счастью, нет. По словам Сергея Собянина, атака была направлена на срыв выборов. На подлете к Москве уничтожено более 150 беспилотников, сообщалось ранее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что атака дронов на регион продолжалась и утром. Сбиты почти 250 дронов в 17 округах. Два человека, к сожалению, погибли. Это пожилой мужчина в частном доме в Орехово-Зуево и 44-летняя женщина в трехэтажке в Софьино. 6 человек в разных районах Подмосковья пострадали. Между тем, Росавиация вводила в московских аэропортах ограничения на полеты. Сейчас их сняли. Также ограничения Росавиация ввела в аэропортах Сочи и Геленджика. Согласно онлайн-табло Кольцова, из Екатеринбурга задержаны 2 рейса Аэрофлота, а также авиакомпании «Россия» в Сочи. В Москву из Кольцова задерживаются 2 рейса уральских авиалиний и самолета Аэрофлота. Отменен 1 рейс Аэрофлота из Москвы в Екатеринбург. Также отменен 1 рейс из Сочи в Кольцово. В Свердловской области, как и по всей России, сегодня стартовал 3-й заключительный день голосования. Выбираем депутатов в Госдуму, областной ЗАГС-собрание и местные думы. Уральцы приходят на избирательные участки целыми семьями, с детьми и даже с питомцами, отмечает «Комсомольская правда». Жители региона также голосуют дистанционно. В заключительный день голосования избирательные участки работают до 8 вечера. Затем начнется подсчет голосов. Напомню, к концу второго дня голосования явка в регионе составила 33,25%. После выборов в Екатеринбурге резко возрастет плата за содержание жилья. Повышение тарифа на 13,5% запланировано на ноябрь, напоминает Е1, ссылаясь на городской департамент ЖКХ. При этом с 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Свердловской области тарифы в среднем вырастут на 13%. Увеличатся платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение, а также за вывоз отходов. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Киностудия Paramount Pictures объявила о возобновлении съемок триллера «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссером назначен Эдвард Бергер, известный по фильмам «Конклав» и «На западном фронте без перемен». Съемками займется продюсерская компания Брэда Питта «Plan B Entertainment». Напомню, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Запуск съемок второго фильма несколько раз откладывали, в том числе из-за запрета на прокат фильмов о зомби в Китае, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84,20, евро 96,67.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погоде на «Радио 7» спонсор ООО «ТД Привит». Завод стеновых материалов «Привит». Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. «Паривит». Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 12.11 и далее на Радио Си. Хай-фай.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
7: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
13: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
14: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы 235-0905.
16: Радио Си.

0: Золотые хиты на радио Си и только что хай-фай на часах 12.17 и прямо сейчас Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гигантские ленивцы – это вымершие родственники современных древесных ленивцев. Они жили на земле и были основной добычей смелодонов – саблезубых кошек. То есть, по идее, Диего должен был, конечно, съесть Сида. Сегодня гигантские ленивцы. Гигантские ленивцы вымерли относительно недавно, около 10 тысяч лет назад, уже в эпоху появления человека в Америке. Более того, одна из главных причин их исчезновения в том, что на них активно охотились древние люди. Их можно понять. Охотиться на ленивцев было просто, размерами они были с африканского слона. Самый известный представитель, мегатерий, вырастал до 6 метров в длину и весил около 4 тонн, не уступая по массе многим мамонтам и слонам. Сид вполне правдоподобно держался на двух лапах. Древние ленивцы могли вставать на дыбы. Правда, при этом они опирались на свой мощный хвост. На их лапах красовались устрашающие когти длиной до 50 сантиметров. Ими ленивцы пригибали ветки, защищались от хищников и рыли землю. Из-за колоссальных когтей гигантские ленивцы не могли наступать на лапу плашмя. Им приходилось подворачивать ступни внутрь и ходить на внешних боковых сторонах лап, что делало их походку косолапой и неуклюжей. Кроме того, ленивцы ужасно линяли. Гигантскому ленивцу, жившему в тропиках, летом грозил смертельный перегрев. Так что, скорее всего, такие ленивцы либо были почти лысыми, как современные слоны, либо сбрасывали шерсть на лето. Ленивцы не были строгими вегетарианцами. Некоторые из них могли быть всеядными и поедали мелких животных. Существовали морские ленивцы. Род Таласопнус жил на побережье современного Перу. Они могли нырять на глубину и пастись на полях водорослей. Вид ленивцев Мелодон дарвини обладал уникальной защитой от хищников. Под шерстью и кожей у него находились сотни мелких костяных бляшек, напоминающих кольчугу. Фактически у него была кожа, бронированная изнутри. И что на первом месте? Скорее всего, авокадо обрели свой современный облик и расселились по большим территориям благодаря гигантским ленивцам. Семена дикого авокадо эволюционировали так, чтобы их проглатывали целиком именно гигантские ленивцы, которые переваривали мякоть, а крупные семена выходили естественным путем в других местах.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си.

0: Это великолепный РС, хитом над Лидонт, только что на Радио 7. На очереди золотая коллекция. Об этом выпуске Робби Вильямс, еще на Телембруле с хитом Торн и в самом начале Элтон Джон.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс Никольский от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: ООО «Касимал Энгорд», Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-003693.
10: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
11: Наслаждайтесь закатом на террасе.
10: Гуляйте в парке Энгельса.
11: Или устраивайте пикник на крыше дома.
10: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
12: ООО «Специализированный застройщик «Форум», ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
13: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня.
14: Запомню, чтобы не пропустить.
15: Запишу, чтобы не забыть.
14: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
15: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
14: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, это Робби Вильямс. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Сия» инструментальная музыка.
1: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.

0: Вы слушаете радио «Си», час дня в Екатеринбурге. На радио «Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Специалисты в России продолжают работу по поиску наших бойцов в так называемом теневом плену на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила сегодня уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Новая Гута прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан. С Украины вернулись в Россию 3 человека, пишет агентство ТАСС. В населенном пункте в Свердловской области снова заметили медведя на оживленной дороге в селе Ленское в Туринском районе. Медведь попал на видеорегистратор в четверг, 17 сентября, около 9 вечера. На видео упитанный зверь бежит в свете фар перед автомобилем по улице Карла Маркса. Об этом рассказал порталу Е1 мужчина, который в это время ехал в машине с дочкой и прислал видео в редакцию. Напомню, ранее медведи не раз замечали в населенных пунктах Свердловской области. По России прокатилась волна нападений хищников на людей. В Сибири, на Алтае есть погибшие. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах, а также большой популяцией медведей. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в такие емкости заливают еще и топливо для газонокосилок или моторных лодок, пишет Е1. Напомню, на заправках ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда запасливые либо предприимчивые водители приезжали на АЗС сразу с несколькими канистрами, что увеличивало очереди и вызывало конфликты. Но сейчас водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть этого топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса, пишет сегодня агентство. Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Свердловской области до 8 вечера сегодняшнего дня. В регионе установилась сухая и безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, напоминает издание «Новый день». Между тем, предупреждение о смоге могут и продлить. В ближайшие дни сохранится сухая и теплая погода с дневными отметками до плюс 20 и выше. В сети появился дипфейк с американским рэпером Канье Уэстом, голосующим на одном из избирательных участков в России. Ролик, который сделан с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировала глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что подобные дипфейки представляют опасность и угрозу, поскольку наглядно демонстрируют, как далеко продвинулись возможности ИИ и какие риски они создают. На виртуальном видео американский рэпер Канье Уэст выходит из кабинки для голосования, опускает в урну бюллетень, затем смотрит в камеру и улыбается, пишет газета «Ру». Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
3: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
2: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: И погода на радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 19.
4: Реклама.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
9: На радио «Си» пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут «Уикенд» и «Стиви Вандер», еще «ММ» с хитом «Штрих-коды», также «Ace of Base» и в самом начале «Риман».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Илья Лагутенко и группа «Мумитроль». На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Вивьяна Хара и Адриан Сена. Еще раз сет «Spending My Time». И в самом начале Майк Олфилд и Мэгги Рейли.
1: Реклама.
2: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
10: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе.

0: завершение каждого часа на Радио 7 мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Вивиана Хара и Адриан Сена. Далее на Радио 7 Роберт Майлз, Фейбл. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63.
6: Акция до конца сентября этого года.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
13: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
12: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
14: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
15: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
16: наслаждайтесь закатом на террасе.
15: Гуляйте в парке Энгельса.
16: Или устраивайте пикник на крыше дома.
15: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
17: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
18: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. В Москве и Подмосковье ликвидируют последствия атаки дронов, которую мэр столицы Сергей Собянин назвал самой массированной. Ночью и утром 450 аппаратов были сбиты на подлете к городу. Несколько дронов достигли территории московского НПЗ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в результате атаки беспилотников погибли 2 человека. За медпомощью обратились еще 20 жителей региона. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Москве дорогу в аэропорт Домодедово перекрыли сотрудники ГАИ. Введены на фоне атаки беспилотников. Минобороны России тем временем сообщает, что минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотников над почти 20 регионами страны. В Екатеринбурге задержаны 3 мужчин, обвиняемые в похищении человека и вымогательстве. По версии следствия, фигуранты в конце мая, начале июня вымогали 1 000 000 рублей у 36-летнего местного жителя. В июле они похитили 25-летнего молодого человека. Вымогали также 1 000 000 рублей. Как сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, 2 фигурантов при задержании пытались оказать сопротивление. 3 сообщников ранее уже привлекались к уголовной ответственности. СКР будет просить суд поместить задержанных под стражу, пишет «Комсомольская правда». На смену бабьему лету в Свердловскую область придут заморозки уже к концу новой недели. На регион надвигается северный антициклон. В ближайшие 3-4 суток будет сухо, по ночам прохладно, днем по области тепло от 17 до 21 градуса, сообщает Уралгидромет. С четверга, 24 сентября, с севера на юг по территории Среднего Урала переместится холодный атмосферный фронт, предваряющий вхождение нового северного антициклона. Тогда вероятны локальные небольшие дожди, в основном на севере и востоке области, пишет Е1. Сайт Росгидромета пока обещает в Екатеринбурге сухую погоду вплоть до следующих выходных и дневную температуру до плюс 20 градусов до следующей субботы включительно. В парке Маяковского в Екатеринбурге сегодня проходит фестиваль «Дорога домой», приуроченный к 20-летию фонда «Зоозащита». Он продлится до 5 вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются на то, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Для гостей подготовлены разные активности, работает «Благомаркет». Фонд также принимает помощь – корм, амуницию, лекарства. Их можно оставить в специальных корзинах. Киностудия Paramount Pictures объявила о возобновлении съемок триллера «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссером назначен Эдвард Бергер, известный по фильмам «Конклав» и «На западном фронте без перемен». Съемками займется продюсерская компания Брэда Питта «Plan B Entertainment». Напомню, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Запуск съемок второго фильма несколько раз откладывали, в том числе из-за запрета на прокат фильмов о зомби в Китае, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: И погоде на «Радио Сим», спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что пусики Dolls. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем приятного отдыха. Через 10 минут заглянем во всемирную историю. Перед этим на радио «Зия» Мадонна и Мартин Гаррикс и группа 7B.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров

0: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс только что на Радио Си. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 сентября 1966 на Азорских островах родился Нуно Бетанкур, португало-американский рок-музыкант, автор песен, обладатель премии Грэмми. В 2023-м журнал Rolling Stone включил его в список 250 величайших гитаристов всех времен. Первым инструментом Нуно были барабаны и только потом гитара. И он так ее полюбил, что занимался до 7 часов в день. С 85 по 96 Бетанкур играл в группе Extreme и вместе с вокалистом Гарри Чироне написал все песни коллектива. Самая известная «More Than Words» была создана всего

0: Красная терраса с озеленением и зонами отдыха. Собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
1: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
2: С вами Радио Си на 103.7 FM. Мы к музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио Си. Патрисия Акас.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
7: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
6: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
8: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
9: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
11: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что Кулио, на очереди золотая коллекция, в этом выпуске Милен Фармер и Джо Кокер, и в самом начале Сандра.
1: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
8: ООО «УК «Сималенд» Город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. Гранд 122-660-002-3693.
9: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
10: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
9: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
11: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
9: В районе построен новый детский сад.
10: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
12: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
13: Запомню, чтобы не пропустить.
14: Запишу, чтобы не забыть.
13: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
14: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
13: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: великолепная Милен Фармер на Радио Си, завершение золотой коллекции. Далее на Радио Си Григориан и Сара Брайтман. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+. Казано.

0: погоди, мой родной.
1: 18+.
2: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: Наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: 103.7 FM. Радио «Си».
7: На радио «Си» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио 7, 15.01 в Екатеринбурге. На Радио 7 новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. Более 400 рейсов задержали в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание полетов. Напомню, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке беспилотников на столицу. Пресс-служба Внуково сообщила, что более 10 самолетов, летевших в аэропорт, ушли на запасные аэродромы. Шереметьево сообщил, что вылет и прилет рейсов российских и зарубежных авиакомпаний ведется по скорректированному расписанию. О корректировках в расписании также сообщил аэропорт Домодедово. Кроме того, Росавиация ночью и утром вводила ограничения в других аэропортах страны, в том числе в Сочи и Геленджике. Между тем, в Екатеринбург не прилетят два рейса из Москвы и Сочи. Они отменены. Таковы данные онлайн-табло аэропорта Кольцово. С вылетом в аэропорту Екатеринбурга задерживаются около десятка рейсов, в том числе в Москву, в Сочи, Анталию, Ереван и Калининград. Отменены рейсы из Екатеринбурга в Дубай, Москву и Сочи. В Свердловской области, как и по всей России, сегодня третий и заключительный день голосования. Выбираем депутатов в Госдуму, областное Заксобрание и в местные думы. Уральцы приходят на избирательные участки целыми семьями, с детьми и даже с питомцами. Жители региона также голосуют дистанционно, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. В заключительный день голосования избирательные участки работают до 8 вечера, затем начнется подсчет голосов. Напомню, к концу второго дня голосования накануне явка в регионе составила 33,25%. Король гламура Сергей Зверев выступил в Екатеринбурге. Дизайнер стал специальным гостем модного показа на фестивале российских брендов в субботу 19 сентября. Сергей Зверев исполнил свои хиты, а также подписал участникам фестиваля дипломы и благодарственные письма. Перед концертом поклонники окружили кумира, чтобы сделать фото со звездой, пишет «Комсомольская правда». В дефиле свои изделия на фестивале представили 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Поломарчук, которая на протяжении многих лет работала в Доме моды Вячеслава Зайцева, а также на показах Пьера Кардена во Франции. Большая российская кинопремьера состоится на предстоящей неделе. Фантастический фильм «Девятая планета» выйдет в широкий прокат 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни. Службу на далекой планете, сражения с чудовищами и опасные миссии. Режиссер Николай Рыбников признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером. Но это не копия, а переосмысление. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». Завтра понедельник в нашем городе без осадков, юго-западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
5: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
6: Спасибо, я в «Паривит».
7: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
8: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что Бруно Марс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха. И далее на радио «Сия» Линда.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Линда. Продолжим буквально через минуту. Далее на Радио 7 Майкл Патрик Келли с хитом Beautiful Madness и сразу после Queen.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: Наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложке.

0: С вами радио Сина 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Дабас», еще «Армия любовников» с хитом «Obsession» и в самом начале «Джонни Хай Джаз».
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Дабас. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Элина Гончарова. Еще впереди на Радио Си Майкл Джексон, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
4: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова, 4. 0+.
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Радио «Сия» на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Серовский тракт сегодня днем частично перекрыли из-за массового ДТП в районе Серова. Два кроссовера и грузовик столкнулись на 345-м километре трассы. От удара большой груз унесло в кювет. Сотрудники ГАИ временно организовали реверсивное движение. Работают на месте, устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет Ядин. Судя по фотографиям, с места аварии два кроссовера столкнулись в лобовую. ГАИ призывает водителей строго соблюдать ПДД при совершении маневров, связанных с выездом на встречную полосу, быть предельно внимательными и не создавать помех встречному транспорту. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. 20 сентября – день памяти Сергея Бодрова-младшего и его съемочной группы. 24 года назад, в этот день, в результате схода ледника «Колка» в Кармадонском ущелье Северной Осетии погибли более 120 человек. Эксперты отмечают, что масштаб катастрофы был огромным, поэтому не удалось найти ни Сергея, ни многих других людей. Объем сошедшей массы, по разным оценкам, составлял десятки миллионов кубометров. Ледник сорвался с огромной скоростью до 150-200 км в час. У людей в ущелье не было шансов на эвакуацию. За считанные минуты поток прошел почти 16 километров. После схода на месте образовалась многометровая толща ледово-селевых отложений, отмечает «Коммерсант». На антивоенном пикете в центре Берлина исполнили советскую песню «Журавли» на русском и немецком языках. Недалеко от станции метро в центре города активист установил аппаратуру, выставил написанные от руки плакаты с призывами изменить внешнеполитический курс Германии. Акция прошла в рамках инициативы под названием «Война и холод? Нет, спасибо. Пикет за мир и сотрудничество». Авторы инициативы требуют провести в ФРГ референдум, основными пунктами которого обозначены ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», отмена санкций Евросоюза, а также отказ страны от участия в конфликтах и поставок оружия в зоны боевых действий, пишет РИА Новости. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В понедельник, 21 сентября, нас ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 19.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Настоящая икона поп-музыки Энни Ленокс на Радио Си. Золотые хиты золотой осенью. Меня зовут Элина Гончарова. Я с удовольствием всех приветствую. И, конечно же, хочется пожелать отличного отдыха этим прекрасным погожим сентябрьским вечером. 16.13 в Екатеринбурге. Тейм Импала, Дженни, новинка Дракула впереди. Через минуту танцы минус на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
9: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
10: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
11: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио Си.

0: Хиты и то, что в моде на Радио Си, прекрасное настроение еще и в том, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты Земля. Сегодня Международный день леса. Поздравляю всех причастных. Впереди на Радио Си песни друг за другом. The Future X и Крис Дебург, Александр Маршалл, Белый Пепел, Дженнифер Лопес. Через минуту Джордж Харрисон на Радио Си.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
3: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: Наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте.

0: А Крис Деворк, So Beautiful на Радио Си, там, где музыка, прежде всего, в компании которой так здорово отдыхается, и впереди нас ждут хиты золотой коллекции. Brainstorm, Maybe, Aqua, Turn Back Time, и в самом начале Desireless Voyage через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
7: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
8: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: Запомню, чтобы не пропустить.
11: Запишу, чтобы не забыть.
10: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
12: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
10: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

Самый начал нулевых группы Brainstorm, альбом онлайн Maybe на Радио Си в нашей золотой коллекции. 16:56 в Екатеринбурге, впереди новости, Кайли Миноук, In Your Eyes и музыка, понятная без слов, в финале часа на Радио Си. Пандана, мелодии из фильма «Хороший, плохой, злой».

0: В Екатеринбурге 5 вечера, радио СИМ на 103.7 FM. У нас время новостей. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. После массированной атаки дронов на Московскую область и удара по НПЗ в городе Капотня в столице стали скапливаться пробки на АЗС. В одной из пробок на МКАДе в районе Щелковского шоссе сегодня врезался автомобиль. В ДТП были повреждены от 8 до 10 машин. Один автомобиль получил очень сильные повреждения. Один человек в этой аварии погиб, двое пострадали, пишет газета РУ. Напомню, Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников ночью и утром. В Московской области погибли два человека, около 20 обратились за медпомощью, сообщили ранее представители властей Москвы и области. Из-за ограничения работы столичных аэропортов самолет авиакомпании «Победа», летевший в Москву из Екатеринбурга, совершил вынужденную посадку в Казани. После приземления в столице Татарстана пассажиры больше 2 часов были на борту, их никуда не выпускали, пишет Е1. В аэропорту Кольцово сохраняются тем временем задержки рейсов из-за ограничения работы других аэропортов в стране. Согласно онлайн-табло Кольцово, задерживаются с вылетом из Екатеринбурга самолеты в Москву, Сочи, в Анталию, Харбин и Тбилиси. Задержки вылета от получаса до 3 часов. На прилет отменены 2 рейса из Москвы и из Сочи. На смену бабьему лету в Свердловскую область придут заморозки. На регион надвигается северный антициклон. В ближайшие 3-4 суток будет сухо, по ночам прохладно, днем по области от 17 до 21 градуса, сообщает Уралгидромет. С четверга, 24 сентября, с севера на юг по территории Среднего Урала переместится холодный атмосферный фронт. Вероятны локальные небольшие дожди, в основном на севере и востоке области, и понижение температуры на 3-5 градусов, пишет Е1. Сайт Росгидромета пока обещает в Екатеринбурге сухую погоду вплоть до следующих выходных. На рабочей неделе днем до плюс 21 градуса, в следующие выходные плюс 15-17. Россия резко сократила закупки китайского картофеля. В августе к показателям июля импорт упал почти в 2,5 раза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на таможню КНР. При этом Россия остается в топе 5 крупнейших покупателей китайского картофеля и занимает 4-е место, уступая Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу. Сокращение поставок китайского картофеля происходит на фоне общего дефицита овощей на рынке. По прогнозу АБ-центра, урожай картофеля в этом сезоне упадет на 11,5%. Между тем, исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заявил, что урожай ожидается чуть меньше прошлогоднего. Без картофеля Россия не останется. Этой осенью в моде женственные образы, приталенные силуэты и элегантная обувь, рассказал ленте РУ стилист Владислав Лисовец. По его словам, в моде классическая элегантная обувь, сумки также элегантные. Куртки могут быть свободными, но не громоздкими. В моде замшевые и кожаные куртки, а также приталенные плащи и пальто, пуховики, только очень тонкие, под пальто или плащ. Среди головных уборов в тренде кепки, бейсболки, повязки, косынки и банданы, пишет лента РУ. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». На завтра нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 19.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росі. Музика с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: на Радио Сиа. В нашей компании хорошо всегда, ну и наслаждаемся золотой осенью, бабьим летом мы тоже на полную катушку. 17.12 в Екатеринбурге, с вами Элина Гончарова, Imagine Dragons, наша ближайшая музыкальная, Thunder, и группа «Технология» уже вот-вот на Радио Сиа.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в четырехзвездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». Марциальмед.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форте» и «Приксалин противовирусное» 20 таблеток.
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
11: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио «Си».

0: Ребята из Лас-Вегаса, установившие рекорд, продержавшись в чате Billboard целых 87 недель, это Imagine Dragons Thunder на Radio C. Золотые хиты и не только. Прекрасное настроение в прекрасное же воскресенье. 17:21 в Екатеринбурге. Впереди у нас длинный музыкальный микс, новая песня Teddy Swims и NSYNC, Юлия Зиверт и Depeche Mode, Free Love. А уже через минуту Танита Тикара. Twist in My Sobriety – это Радио Си.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова, 4. 0+.
9: 103.7 FM. Радио «Си».

0: 10:46 в Екатеринбурге. Прекрасного нам всем воскресенья в компании «Радио Си». Впрочем, здесь хорошо всегда и в последние четверти часа. А с удовольствием ждем появления песен золотой коллекции в этом сборнике «Дайда», «Life for Ant», «Эром», «Амано». И через минуту в самом начале «Си Си Кетч», «Heaven and Hell» на «Радио Си».
1: Реклама.

0: монетки. Качество на высоте. Вафли — правильное решение. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дайда в золотой коллекции Радио Си песни, проверенные временем. 17:58. Впереди у нас новости. Why Can't Dias, What's a Woman Without Man? И музыка понятная без слов. Майк Олдфилд, Wind Chimes. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 18.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. Явка на выборах в Госдуму в целом по России составила сегодня к середине дня почти 50,5%, следует из данных ЦИК. В первый день явка была 29,6%, во второй – 44,5%. Единый день голосования начался в пятницу, 18 сентября. Участки закроются сегодня в 8 вечера по местному времени. Россияне избирают 450 депутатов. В 32 регионах без учета Москвы работает федеральная система дистанционного электронного голосования. ДЭК. В ней проголосовали более 4 миллионов зарегистрированных избирателей, или 87,3%. Между тем, жители Свердловской области ускорили темпы голосования сегодня, в последний день выборов. Явка избирателей к полудню составила почти 37%, подсчитали в облсберкоме. Накануне явка в регионе была 33,25%. Напомню, в регионе проводятся масштабные выборы. Кроме депутатов Госдумы, свердловчане выбирают депутатов в ЗАГС собрания региона, органы местного самоуправления. В зависимости от места проживания, избиратели Среднего Урала получают от 4 до 6 избирательных бюллетеней, отмечает УРАРУ. С 20 сентября на некоторых свердловских водоемах начал действовать запрет на рыбалку. Это связано с осенним нерестом, который местами продлится до декабря, пишет УРАРУ. Так, до 20 ноября нельзя ловить сига в озере Таватуй. С 20 октября по 15 ноября будет действовать запрет на сибирского хариуса повсеместно. С 15 октября по 10 декабря нельзя будет ловить рипуса в Нижнекачканарском водохранилище на реке Выя. Самый длинный запрет с 1 ноября по 1 мая. На любую рыбу на зимовальных ямах. Исключение только для рыбаков с одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега. Не больше 2 крючков на человека. Курортный ЖК российских знаменитостей в Болгарии стал полузаброшенным. Идет речь о жилом комплексе Emerald Beach Resort and Spa в курортном поселке Равда, где российские знаменитости скупали недвижимость. Как сообщил ШОТ, со временем у жильцов стало пропадать электричество, они не могли попадать в квартиры, лифты не работали. Так, например, затапливало апартаменты певицы Лолиты. Артисты создали инициативную группу, судились с управляющими компаниями, которые оказывали некачественные услуги, но продолжали просить за них плату. Сейчас туристы продолжают жаловаться. На территории мусор, в квартирах тараканы, бассейны закрыты, пишет газета.ру. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита осенью – это похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, пишет Russia Today. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В понедельник нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 19.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. «Паревит» сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка.

0: скидка «Паривит». Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
1: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Сиа – музыка, которую мы любим, в компании которой понемногу начинаем собираться с мыслями в преддверии новой рабочей недели. Но, конечно, больше всего хочется наслаждаться такой прекрасной осенью. Хорошего нам всем вечера. Меня зовут Элина Гончарова. Сейчас на Радио Си «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Наши машины» «Хавейл» и «Юль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На улице дождь, мы в автомобиле. Трудно представить этот момент без ритмичного покачивания дворников. Но компания Tesla предлагает заменить дворники лазерными лучами. Идея в следующем. Умные камеры на капоте сканируют лобовое стекло. Если туда прилетает капля воды, грязь или, простите, птичий помет, электроника мгновенно определяет текстуру того, что попало на стекло. Дальше система калибрует мощность и выстреливает лазером прямо по этой точке, буквально испаряя мусор. Луч проникает на глубину меньше толщины самого стекла, а изнутри его страхует специальное покрытие из оксида индия-олова. Зачем это нужно? В первую очередь для беспилотных авто. Человек может адаптироваться к разводам и пятнам или заменить сломанную щетку. А беспилотникам желательно идеальная чистота. Пока это только патент. Дойдет ли дело до конвейера, вопрос открытый. Но если дойдет, то исчезнет не только старая технология, но и особая романтика.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
4: Радио «Си». Екатеринбург, 103.7 FM.
0: И в продолжении вечера у нас длинный музыкальный микс. «Кукушка» Полины Гагариной, Билли Джоэл и «Matter of Trust», «Алок Халит», новая песня «Dive into me». Через минуту «Звери» — это Радио Си.
1: Реклама.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Темповые форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
13: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
14: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Тувилу, на очереди How Long, Максим Леонидов, а сейчас Анна Романова, и в горячей десятке сегодня мы узнаем, кто такие дронты.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дронты, или Додо, одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли Додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть Додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием Додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И Додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и Додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврикии у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо Додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикии на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по одному яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели Додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с Додо зафиксирован в 1662. То есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников Додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что Додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: 18:46 в Екатеринбурге, воскресный вечер в компании «Радио Си». С нами здорово, и вновь мы на пороге золотой коллекции. В тройке час на этот раз Дэнни Ферис, «If Only You», Эмилия, «Big Big World», и в самом начале «Аха», «Take On Me» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: Запомню, чтобы не пропустить.
11: Запишу, чтобы не забыть.
10: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
11: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
10: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

Золотой коллекции радио Си Дэнни Трис «If Only You». Здесь песни, которым мы рады всегда. 18.58. Впереди новости. Рио, Shine On и музыка понятная без слов уже вот-вот. Кенни Джи, The Moment на радио Си.

0: В Екатеринбурге 19.01, радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. В больницах Подмосковья находятся 17 пострадавших, в том числе двое детей, в результате массированной атаки на регион, минувшей ночью и утром. Состояние одного из пострадавших детей тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Он добавил, что еще 21 пострадавший, включая четверых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, пишет Интерфакс. С 3 часов ночи до 5 утра силы ПВО и РЭП сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах Подмосковья. Два человека погибли. В Москве поврежден объект на территории нефтезавода. Президент Сербии намерен провести двустороннюю встречу с главой МИДа России Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О таких планах сообщил сам Александр Вучич, сообщает РТС. Общеполитические прения с участием глав государств и правительств, а также глав МИДов пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября, а также 28 числа. Российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН возглавит Сергей Лавров. Ранее он заявлял, что Евросоюз шантажирует президента Сербии. А Вучич мужественно выдерживает это давление уже не один год. На Серовском тракте под Екатеринбургом сегодня днем водили реверс из-за массового ДТП в районе Серова. Два кроссовера и грузовик столкнулись на 345-м километре трассы. Судя по фото, с места аварии два кроссовера столкнулись в лобовую. Больший груз от удара унесло в кювет. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личности участников аварии. ГАИ призывает водителей строго соблюдать ПДД. При совершении маневров, связанных с выездом на встречную полосу, быть предельно внимательными, не создавать помех встречному транспорту, сообщили Е1 в ГАИ области. В населенном пункте в Свердловской области снова заметили медведя на оживленной дороге в селе Ленское в Туринском районе. Медведь попал на видеорегистратор в четверг, 17 сентября, около 9 вечера. На видео упитанный зверь бежит в свете фар перед автомобилем по улице Карла Маркса в деревне. Об этом рассказал порталу Е1 мужчина, который в это время ехал в машине с дочкой. Напомню, ранее медведей не раз замечали в населенных пунктах в Свердловской области. По России прокатилась волна нападений хищников на людей. Есть погибшие в Сибири, на Алтае. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах и большой популяцией медведей. Селин Дион расплакалась на своем первом концерте за 6 лет. Он состоялся 12 сентября на арене «Пленитюд» недалеко от Парижа. Видео с концерта получилось эмоциональным. Певица пыталась обратиться к залу, но быстро потеряла самообладание. Зрители, которых было 30 тысяч, встретили ее аплодисментами. Парижское выступление стало началом серии из 26 концертов. О возвращении певица объявила еще в марте, в свой день рождения. Рассказала, что снова может петь и понемногу танцевать. А возможность выйти к зрителям Селин Дион назвала лучшим подарком в жизни, пишет «Москва-24». Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: И о погоде на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». На завтра нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге плюс 17-19.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Второй сезон на Радио Сі. Музика з теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

погожий сентябрьский вечер в компании «Радио Си» и любимой музыки 19.13 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, и впереди у нас целых 30 минут песни «Друг за другом», «Оливия Дин Соу Изи» и Григорий Лепс «Лучший день» с Сандрой, Кайра Сао уже вот-вот «Наутилус Помпилиус».

0: Отличная музыка, которой много здесь на радио Сиа 19:48 в Екатеринбурге. Всем нам прекрасного отдыха. Впереди золотая коллекция и в этой тройке In the Hot, Sting, Fields of Gold. В самом начале Бананарама Венус, спонсор золотой коллекции радио Сиа ООО Центр косметологии и пластической хирургии.
1: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

Инна Хат, золотая коллекция радио Си, без минуты 8 вечера в Екатеринбурге. Ждем последние на сегодня новости. Еще впереди Ace of Base, Don't Turn Around и музыка понятная без слов. Ричард Клайдерман, Акома Мух на радио Си.

0: 20.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM. Завершающие на сегодня новости. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Продолжается работа по поиску российских бойцов в так называемом «теневом плену» на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила в воскресенье уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан, с Украины вернулись 3 человека, пишет агентство ТАСС. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. На этот раз до 20.00 вторника, 22 сентября. В регионе установилась теплая, сухая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды. Между тем, предупреждения о смоге могут продлить и дальше. Сухая, теплая погода с дневными отметками около плюс 20, иногда выше, ниже, в прогнозах до конца рабочей недели. К выходным температура немного понизится, но дождей в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. С 20 сентября на некоторых свердловских водоемах начал действовать запрет на рыбалку. Это связано с осенним нерестом, который местами продлится до декабря, пишет УРАРУ. Так, до 20 ноября нельзя ловить сига в озере Таватуй. С 20 октября по 15 ноября будет действовать запрет на сибирского хариуса повсеместно. С 15 октября по 10 декабря нельзя будет ловить рипуса в Нижнекачканарском водохранилище на реке Выя. Самый длинный запрет с 1 ноября по 1 мая на любую рыбу на зимовальных ямах. Исключение только для рыбаков с одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега. Не больше 2 крючков на человека. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, отмечает специалист, пишет Rush Today. Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». А в понедельник синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области от 8 до 10 тепла, завтра днем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотуринске до плюс 19, а в Первоуральске и Новоуральске плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Воскресный вечер в компании любимой музыки на радио Си дарит нам самые приятные моменты. 20:10 в Екатеринбурге. А впереди у нас Андреа Бочелли и дуэт «Не пара». Сейчас на радио Си минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». «Хавейл Июль» – официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На улице дождь, мы в автомобиле. Трудно представить этот момент без ритмичного покачивания дворников. Но компания Tesla предлагает заменить дворники лазерными лучами. Идея в следующем. Умные камеры на капоте сканируют лобовое стекло. Если туда прилетает капля воды, грязь или, простите, птичий помет, электроника мгновенно определяет текстуру того, что попало на стекло. Дальше система калибрует мощность и выстреливает лазером прямо по этой точке, буквально испаряя мусор. Луч проникает на глубину меньше толщины самого стекла, а изнутри его страхует специальное покрытие из оксида индия-олова. Зачем это нужно? В первую очередь для беспилотных авто. Человек может адаптироваться к разводам и пятнам или заменить сломанную щетку. А беспилотникам желательно идеальная чистота. Пока это только патент. Дойдет ли дело до конвейера, вопрос открытый. Но если дойдет, то исчезнет не только старая технология, но и особая романтика.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
1: Радио «Си». Екатеринбург, 103.7 FM.
4: Реклама.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радіо Сі.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В понедельник нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области от 8 до 10 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге, Асбесте, Каменске, Уральском и Лесном плюс 17-19. В Полевском завтра днем до плюс 18.
1: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковек, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
3: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: В Екатеринбурге 10 вечера, радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. В понедельник нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, завтра днем плюс 17-19.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На радио Си романтический вечер.

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Обледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Шивария. Good Night Moon в романтическом вечере на Радио Си. Только песни о любви и самые красивые баллады. 22:32 в Екатеринбурге. На очереди Лиз Маклернон, Woman in Love и Bad Boys Blue. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы. Неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы. Неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинные желания могут разойтись с действительностью. Придется делать выбор. Раки. Неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы. Неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы. Неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу. Действуйте незаметно. А иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы. Неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы. Неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы. Действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть сложным. Козероги. На первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи. Чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы. Возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
4: Прекрасный способ отдохнуть.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Это радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. На завтра нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, завтра днем плюс 17-19.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.